0: обессиленно был, бесился, блин, бисером персты стирал. Но мир сказал мне: старина, возри, что уготовано тебе. Закат зарделся бордовым колером, и я увидел все от Вавилона до сегодня и более. Аллегории не сыскать во всех языках, и даже смелая фантазия была так далека. Ну а пока шаги только у подножия, твоя судьба в твоих руках. Вот о том же и...
1: Макаета леди, си ту не кутпа, эрдиуа, он ва те купе ла тета. Ou les doigts.